0: Alexa, spiele Antenne Ostalgie. Egal wann, egal wo. Über ihren Smart Speaker sind wir immer dabei. Antenne Ostalgie.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три.